0: Что это за
1: лабиринт? Ах, лабиринтабия.
0: В этом доме
1: абсолютно всё по-другому.
0: Вместо коридоров...
1: Коридор...
0: И вот сейчас
1: что? Ну, ах, ласа, френет, мухолод, саджа, маклия. Эс джакузия.
0: Это
1: интересно.
0: Тут ты чувствуешь себя ребёнком,
1: который очутился в волшебном доме и своём детском фантазии. Посмотри,
0: какой телевизор.
1: Шехе, здесь телевизор.